0: пагрозай украінскага бамбавання, з, так бы мовіць, дазволам, якім прыгожым жэстам Зеленскага, што я дазваляю парад правесці. Ну, вот эту тэму он ніяк не стал абыгрываць. І нават, калі вернуўся ў Мінск, таксама не стаў украінскай. Ну, он там сказаў, што да, всё, ну, супраць нас шлі, там бандэровцы праз коску. Но асноўны фокус был на Европу, вот як бы там в Литве, значит, як бы разбураюць помнікі
1: могілкі там
0: са савецкіх салдат. То есть вот как бы фокус на Европу. Але не на всю, вот прынамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже, калі полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что в Шауляе все ж таки вот это захоронение, справды захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на іншае месца. А мы памятаем, что рабили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежать, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. Просто разбурали, развеивали по ветру. А там люди так само забито лежали. Ну, это вот так, для поравнания, для контраста. Але вертаючися, да, вот как бы этих промов у Лукашенко, я бы не сказал, что они все лето были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, средне агрессивные, я бы сказал. И зразумело чему? Зразумело тому, что протягивается диалог с США. Вот, и вот мы литерально вчера чули, так сказать, реплику с Белого дома. Трамп сказал, да, вот вызволили почебута на мою просьбу, на просьбу Навроцкого до меня, а на мою просьбу до Лукашенко, молодец, кол, и Лукашенко, ну, коли не молодец, то, так бы мовить, дякуй, приемно, опошнее слово. То есть, диалог отбывается. А кроме того, все ж таки, как бы с Польшей, например, ну, как бы вынули две самые такие болючие занозы. Это справа почебута, почебут на воле. И миграционный кризис, ну, принамсі его притишили, прибили там уже лишь бы такие невеликие. И что открывает махчимость для, ну, не то, что там, так сказать, Польша станет братами для Беларуси, эти наоборот, но принамсі махчима некий. И в этой ситуации особливо там махать руками и казать, что теперешняя Европа там сплошные фашисты. Ну, для этого есть Озаренок, для этого есть, так сказать, там Шпаковский, иншие, так сказать, мысляры. Вот. А на высшем уровне так, ну да, ну вот-вот-вот, фашисты там были, а может и теперь нечто подобное, но как бы значительно меньше агрессивное, чем это вот, как бы это ТГ-мысляры выказываются.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
1: Колькі гадоў спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка? Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі ўдзельнікі, удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, некія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну і безумоўна, тут же ж как бы это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Ўкраіне. Это ж вот выйшлі насуперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці. Адпаведна, нікога не затрымалі. Але ці не паказвае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашыя забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
0: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое, и в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, Путиным и Лукашенко, но они не совсем такие, что вот что с Москвы загадали, то и как бы Лукашенко просто щелкает абсасами и выполняет. Тем можно сказать так, не по любым питаниям отбывается загадами, по нечем, возможно, и загадами. А по нечем, вот скажем, с тем же полком. Ну да, Путину, я думаю, было бы приемно, идеологам российским, было бы приемно, коли бы вот и Беларусь, как Россия, значит, вот святковала это самый бессмертный полк. Это как бы там певный нарратив, как бы. А в Беларуси не хочут. В Беларуси не хочут не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы... пристегивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и протягиваются. Вот у нас свое свято, у нас свое свято Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали, и навод, коли вы звернули увагу, вот Лукашенко в Москве вот зараз и минулые разы, он был с этой, со стужечкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает, как бы, цалком такое, знаете, откидание цалком российских нарративов, но это певное дистанциование. Нет, а мы вот так сробим. И тут, десь там, я не веду, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающий воко, ну, вы ее провели, да, добро, пришли с амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не. И в Минску, мовчимо бы и перешкодили. То есть, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну вот как бы оно проверяется, то есть нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, что как в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну пожадано было. А они не хотят. Ну ладно. И, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот праца ВПК, коли Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, ну неприемно, ну и ладно. Вот худше за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали, кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
1: До речи, вот на 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але вы бачите, яны апошнім часам неяк знікли. Я уже нават чуў такую версію, что это вот незалежныя СМІ беларускія перасталі іх узгадваць. Так вот іх і нема ў інфапрасторы. То бок, пакуль мы узгадывалі, і яны былі, і чыноўнікі іх баяліся. Узаемазвязана ці не?
0: Не, я думаю, не. Я думаю, что все-таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеев, 20-й год сходит минулое, Россия, ну, скажем так, не перемагает триумфально в Украине. Люди во владе бачат, что коли как бы уже совсем далеко-далеко-далеко оно все зойдет, так уже тогда и даже как бы от лукашенковской Беларуси ничего не застается, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовам быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера, и там все правда сидит чиновник, случайный белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, навод, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка и начинает ему казать, вот надо там то-то, там белорусскую чаму у вас там беларуская мова, вот там написано, повсюль российская, а вот тут беларуская, уберите беларусь. Дорогая, ты кто? Вот ты кто такая? Ну, я вот там, ну, раз, два, три, пять, десять. Ну, потом людям просто надокушиваясь. И как бы это такая реакция в даденном выпадку не только каких-то конкретных людей, а реакция, ну, вот этого сословья, этой страты громадской, которая, ну, кажется, что это нарушение правил, это неправильно, когда какой-то активист с улицы, как бы, нами командует. Им это не подобалось, когда это было там сбоку оппозиции, там, когда оппозиция чего-то от них потребовала. Ну, и когда, умовно, короче, Бондарева, умовная, кажет, что вы там повинны, да ничего тебе не повинны, дорогая.
1: Ну так, да, спадзяюся, што будзе як у там перафразуючы Булгакова, памятаеце, калі Бендер Шуры Балаганова казаў: "А потом ваши власаўскія трыкалоры прымелькаюцца".
0: Ну біць не біць, ну уже вот у Мерсалімавай там было пару праблем. Так што жыццё такое.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён пракаментаваў парад Пуціна на 9 траўня.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
2: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
5: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, ага. нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
4: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
6: Это такой абрасова-паказательны цілятнік.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: У Киеве пакуль няма актыўнага бомбавання, абстрэлаў і запуска дронаў. Сітуацыю нават можна назваць стабільнай адносна апошніх некалькіх тыдняў. Такія сведчанні дае беларус, які стала жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимофей Кахновіч.
1: На данный момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. А в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: В нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этого мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-никакое там перемирие там эти несколько дней. Потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодоходы зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, эта там военная напряженность, она отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украина с Россией сейчас стали война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала не на первых шпальтах. Думаю, что в таком мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном на первом плане даже.
2: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Чьи только это такие информационный фон?
1: Реальность, бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это же энергоноситель. Во всех сферах, то есть у нас там электричество, если в частном секторе еще понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны КАЦАПов. Но тем не менее, то есть это все удорожание. Реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают все, дорожают цены.
0: Гэта кажа беларус, які жыве ў Киеве. З апошніх навінаў можам таксама тое-сёе распавесці. Напрыклад, тое, што зараз Украіна прапановае расейцам узаемнае спыненне ўдараў па аэрапортам, і Еўропу просіць быць пасярэднікам. Пра гэта прынамсі піша выданне «Палітыка». І украінскі бок мяркуе, што Крэмль можа мець стымул да удзелу ў такім пагадненні, бо расійскія аэрапорты, уключаючы міжнародны аэрапорт Шараметьева ў Маскве і Пулкава ў Санкт-Петербурзе, становяцца ўсё больш уразлівымі да украінскіх атакаў.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Матэрыялы жыцця дыяспары, дапамога Украіне украінцам, падтрымка беларускіх палітвязняў у міграцыю, у тым ліку фінансавая супраца з іншымі дыяспарамі з постсавецкіх краінаў. Гэта ўсё дзейнасць на сёння прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў шведскім горадзе Гётэборг, кажа грамадская дзеячка Ірына Лунгрен.
1: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем. А вот недавно, вот буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, вот белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Вот. Ну и так в общем встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, у белорус нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются вот пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
2: А коли вы встречаетесь разом, то про что размовляете?
1: Про все. Про вот, например, Тихановскую, про то, как вот очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое вот дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше. Вот так вот.
2: Ці маць магчымасць падтрымліваць беларускіх палітвязняў, якія зараз апынуліся за мяжой, і ў чым гэтая падтрымка праяўляецца?
1: Ну да, вот мы сабіраем деньги і передаём туда на нужды палітычным заключённым тоже. Нас не так много, но в Польшу я знаю, вот передаём в Польшу туда.
2: А калі мы кажам пра нейкія такія легалізацыйныя, можа, пытанні, ці там побытавыя, ці сутыкаюцца беларусы з нейкімі праблемамі, можа, штосьці разам вырашаюць?
1: Потихоньку, в основном те, которые приезжают сюда, это не по убежищу, но в Гетеборг, а по работе или по учебе, и как-то быстро очень ассимилируются, и все в порядке у них. Вот так.
2: Политичные мероприемства, эти мают место, и они быть у вашей просторы?
1: Как-то сейчас тише стало очень. Не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Вот будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Вот так.
2: Чем связываете эту такую политичную тишину?
1: Ну, люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому вот так вот.
2: И в связи с этим же питанием, как думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
1: Нет, такая активность она есть, но просто вот понимаете, сейчас конкретно вот, допустим, собираем деньги, помогаем. Остальное как бы, ну, демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете? Например, вот тот же сбор денег. А демонстрация, ну, раньше было больше демонстраций, ну, сейчас меньше.
2: Як у вас выглядает так сама супраца с іншими диаспорами? На чем она полягает?
1: Ну, конечно, мы очень и с российскими, и с украинцами вместе все очень хорошо общаемся. И говорим и на русском, и на белорусском, и на украинском одновременно друг с другом. И все друг друга понимают. Ну, в основная масса.
2: И какие супольные мероприемства ладите, и в чем удельничаете, что у вас обедновое?
1: Да, много разных таких. Вот, например, какое-нибудь рисование вместе. Вот мы рисуем через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. Ну вот у Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Вот. Так что все хорошо у нас.
0: Про гэта сведчыць грамадская дзяжка Ірына Лунгрен. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша ўжо лякальная, датычная беларуска-польскага памежжа.

жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День дрыжачей рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, я

Юрий Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска». Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Синоптики пужают. Короткочасовые дожди, местами моцные дожди, навальницы и макчимы навод град. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер изменливых напрямков от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, местами моцный порывистый, там до 20 метров на секунду, кажуть. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве, дочекайтесь.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. В Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПЕН опубликовал огляд стану порушения культурных правов у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочакаться.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных правов у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, про 8 хвилинок у новинах на Радио Раце.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рэкзам далей працягваем наш эфір, распавядаем беларускія гісторыі. Жыццё ў замежжы мае сваю спецыфіку, так расказвае былы палітвязень, шматдзетны бацька, былы прадпрымальнік Вячаслаў Рахашчук з Пінску. 6 гадоў калоніі ўзмацненага рэжыму, адбіліся на здароўе і зараз гэта вызначае жыццё. З ім пагутарыла Аліна Андрыевіч.
2: Вы не былі пад пагрозай артыкула 411, калі там падаўжаецца тэрмін на год?
3: Мне гаварылі, што на меня возбудят уголовное дело по 411 статье. Я в ответ им говорил, а мне по барабану, говорю, мне будет лучше, может, сидеть в тюрьме, чем у вас тут в колонии. И я так понимаю, они делали назло и не возбуждали 411, потому что думали, что мне и правду будет лучше в тюрьме.
2: Хіба адсылаюць абавязкова в турму, яны ж маглі тут у колонии дать гэты год по 411-й? Никуда не отсылаете вас?
3: Но они говорили, что будет возбуждена 411 статья, когда мне уже дадут тюрьму. Я говорю, ну хорошо. Ну, не было такого. У меня один отказ был. Но там еще надо было два, и было бы 411. Ну, они видели, что мне по барабану, как бы.
2: Человек спокойно сидит, насолоджуется тюремным бытом.
3: Да. И они назло делали, я так думаю, что, скорее всего, ну, так и есть. Я не боялся 411. Те, кто боится, там, вот, они специально делают и отсылают. Потому что им там, по ихнему мнению, будет хуже, и они специально все делают, чтобы сделать хуже.
2: Што вы можаце сказаць пра нашу пенітэнцыярную сістэму? У вас такі багаты вопыт, 6 цэлых гадоў.
3: Система работает, система перемалывает людей на постоянке. Занимается беспределом. Все там идет, как я знаю, по ихнему графику. Нужно с каждой колонии определенное количество людей посадить в ПКТ, определенное количество людей вывести в тюрьму, в тюремный режим, и определенное количество людей нужно возбудить 411-ю статью. Это, ну, как я знаю, это у них ежегодная программа.
2: Вас вызволили, але не вывезли.
3: Да, я освободился по звонку. Ребят вывозили из нашего лагеря. Я вообще думал, что и меня вывезут, но у нас решали, как я понял, это сотрудники администрации, кого вывозить, а кого не вывозить.
2: Но яны вывозили тех, кого як бы помиловали, а вы ж отсидели полностью свой термин. Яны не могли вас вывезти.
3: Я не знаю, есть ребята, которых вывезли с нашей колонии, которые не писали на помилование.
2: Так, але ж яны нібыта вызвалілі датэрмінова. Як адбілася калонія на вашым здароўі?
3: Здароўе у меня с 20-го года после задержания, когда меня четверо суток избивали, у меня после этого постоянно болит и звенит голова. Мне никто не помогал, ни в СИЗО, ни в колонии. Таблетки я пил, как бы обезболивающие, не более того. На обследование меня никто не возил. Я записывался каждые полгода к неврологу в колонии, но моя фамилия просто пропадала из списков, и все. Здоровье подшатнулось, зубы тоже. В колонии, когда при приеме еды я сломал 3 зуба, как я понял, камнями в каше. Там никто эту кашу либо не моет, не смотрит камни, либо они сами специально закидывают камни в кашу, и чтобы зубы так вот ломались.
2: И их не видать, этих каменчиков?
3: Нет, камни очень мелкие, круглые, они похожи на гречку ту же, нам там гречку давали, на перловку. Они похожи, их не видно, и просто ешь, и все, зуба нет.
2: Вы сбегли с Беларуси?
3: Я хочу сказать, что я не убегал ни от кого, а собрался, просто сам уехал.
2: И вам дозволили? Вы же были под наглядом?
3: Нет, мне никто не дозволял. После освобождения мне дали 2 года примитивного надзора, то есть я не мог покинуть пределы города без разрешения ментов, не мог покинуть страну, все, должен был отчитываться, куда я еду. Я туда не ходил, как бы не отчитывался, мне это не надо. Хочу сказать спасибо Байсол, они мне помогли, я оказался в Варшаве.
2: А тут вам у Варшаве? Да помогают?
3: Мне помогают и некоторые люди, то есть подсказывают, как, что, до чего. Огромное спасибо за помощь.
2: Медичную допомогу вам оказывают?
3: Медицинскую допомогу мне оказывают. прошел врачей, прописали витаминов много, зубы сейчас начал делать.
2: Вам некую сумму грошовую выдали?
3: Байсол помог, и Белорусский дом помог тоже.
2: Вы зараз подали документы на оборону?
3: Подал документы на оборону, жду ответа. Отдал порядком 350 листов полностью. Еще хочу сказать спасибо крестной маме Марайке Вульф, которая обо мне подавала информацию в ООН, что у меня плохо со здоровьем. Она с Германии, с Бундестага.
2: Вы не женаты?
3: Был женат. У меня трое детей осталось в Белоруссии. Жена меня не встретила с колонии. С одной стороны, семьи уже нету. С другой стороны, менты после освобождения очень сильно за меня взялись и даже сказали, чтобы я готовил сумки с сигаретами и обратно поеду в колонию сидеть.
2: Я еще не шукали працу?
3: Працу я уже нашел. В Варшаве зарплата хорошая. В будовничую компанию лотовался. Зарплата меня устраивает.
2: А здоровье дозволить?
3: У меня нету другого выбора, надо работать.
2: Вы же у полиции не были до 20-го?
3: Не был полиции до 20-го. Я ни в чем не раскаиваюсь и не сожалею то, что я поступил именно так, потому что на моем месте, я думаю, поступил бы нормальный, адекватный человек именно точно так же.
2: Так вам еще и штраф платить по суду, окромя 6 годов?
3: По суду дали 278 тысяч белорусских рублей, примерно 100 тысяч долларов. Там плюс-минус поконфисковывали имущество, там машины попродавали, высчитывали зарплаты в колонии.
1: І так свою гісторыю расказвае В'ячаслаў Рахашук, таксіст, фігурант пінскай справы, распачаты пасля падзей уночы з 9 на 10 жніўня 20 году ў Пінску. Выйшаў на волю 26 лютага 2026 году, зараз у вымушанай эміграцыі.
0: Беларуская радыё рацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасці, 99,2.

0: Кравёрскае радыё «Раса». Мы далей працягваем наш эфір. Ну і таксама зараз інфармацыі з Украіны. У Кіеве сітуацыя можна назваць стабільнай у адносінах да апошніх некалькіх тыдняў. Гэта час, калі няма актыўнага бамбардавання, абстрэлаў, ды не лятаюць дроны, прынамсі зараз некаторы час. Распавядае беларус, які стала жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимафій Кахновіч.
1: На данны момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, как бы не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: Ну, в нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока вот как бы так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этих мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-никакое там перемирие там эти несколько дней. Ну и потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть вот то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодоходы зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Ну, конечно, так, я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, как это, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, эта там военная напряженность, она как бы отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украина с Россией сейчас стали как-то война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала как-то, не на первых шпальтах. Ну вот думаю, что вот это, мне кажется, вот в таком мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном вот на первом плане даже.
2: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Если только это такой информационный фон?
1: Реальность, вон, да, бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это ж энергоноситель. Ну, во всех сферах. То есть у нас там электричество, если в частном секторе еще как бы, ну, понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны КАЦАПов. Но тем не менее, то есть это все, ну, удорожание. Вот, ну, реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают все, дорожают цены.
0: І тут толькі дадам, поўнамаштабная вайна ва Ўкраіне не спыняецца ўжо пяты гурт. Перамоўны працэс па завяршэнні баявых дзеянняў пакуль на паўзе.
3: Радыё «Рацыя».

Дорогие, такие вот у нас новины. На встрече министру спорта Европейского Союза противники Польши выступают супер допуску до спаборництва спортсменов из России и Беларуси. С этой ситуацией разбираемся, да и напереди еще больше информации про учить визит Тихановского Киеву. Все еще под пытанием. А это еще тема на нашей хвале обовязково. Напереди не в забаве на початку наступной годины. Тут у суду Влад Гриневский. Передаю вам приветствие. Желаю доброго вечера. Каб дождь лини не лил на вашу голову. Ну и коляска, далее слухаем разом Белорусское радио РАЦЕ.

0: Радио Це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Це.
1: 18:20 зараз у Білорусі, 17:20 такого часу Польщі. Чергові інформації, які до нас приходять, від працівників білоруської супольності. Допомога Україні де українцям, підтримка білоруських політв'язнів у міграції, у тим ліку фінансове, супраця з іншими діаспорами. Ігра усю діяльність представників білоруської діаспори у шведським городі Гедеборах, розказує білоруська громадська діячка Ірина Лонгрен.
2: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем. А вот недавно, вот буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, вот белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Вот. Ну и так, в общем, встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, у белорус нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются вот пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
3: А когда вы встречаетесь разом, то про что размовляете?
2: Про все. Про вот, например, Тихановскую, про то, как вот очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое вот дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше. Вот так вот.
3: Ці маць можемось падтрымліваць беларускіх палітвязню, якія зараз апынуліся за мяжой, і ў чым гэтая падтрымка праявляецца?
2: Ну да, вот мы собираем деньги і передаём туда на нужды палітычным заключённым тоже. Нас не так много, но в Польшу я знаю, вот передаём в Польшу туда.
3: А калі мы кажам пра некі такі легалізацыйныя, можа, пытанні, ці там побытавыя, ці сутыкаюцца беларусы з некімі праблемамі, можа, штосьці разам вырашаюць?
2: Потихоньку, в основном те, которые приезжают сюда, это не по убежищу, но в Гетеборг, а по работе или по учебе, и как-то быстро очень ассимилируются, и все в порядке у них. Вот так.
3: Политичные мероприемства, эти мают место, и они быть у вашей просторы?
2: Как-то сейчас тише стало очень, не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Вот будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Вот так.
3: Чем связываете эту такую политичную тишину?
2: Ну, люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому вот так вот.
3: И в связи с этим же питанием, думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
2: Нет, такая активность она есть, но просто вот понимаете, сейчас конкретно вот, допустим, собираем деньги, помогаем, остальное как бы, ну, демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете. Например, вот тот же сбор денег. А демонстрация, ну, раньше было больше демонстраций, ну, сейчас меньше.
3: Як у вас выглядает так сама супраца с іншими диаспорами? На чем она полягает?
2: Ну, конечно, мы очень и с российскими, и с украинцами вместе все очень хорошо общаемся. И говорим и на русском, и на белорусском, и на украинском одновременно друг с другом. И все друг друга понимают. Ну, в основная масса.
3: И какие супольные мероприемства ладите, эти учим удельничаете, что у вас обедновое?
2: Да, много разных таких. Вот, например, какое-нибудь рисование вместе. Вот мы рисуем через неделю. Собираются люди разной национальности, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. Ну вот у Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Вот. Так что все хорошо у нас.
1: І така ж наша суразмоўца Ірина Лунгрен. Я нагадаю, што пакуль мерапрыемства на беларускую тэматыку сталі праводзіцца раней, і калі здараюцца, то пераважна звязаныя з культурай.
0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское супрапоўніцтва Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси. У Брюсселе каля амбасады Беларуси пройдет пикет супраць террору на батьковщине. Про гэта и да іншыя навіны праз 5 хвілін расскажу Валя Лаевская. Дачакаемся разом.

Утвораная трьома удельниками Small Faces, яких запросили у свои шереги Рода Стюарта и Рона Вуда. Яны выконывали жесткий, хаотичный, але в целом довольно життярадостный рок-н-ролл с элементами хард-року и ритм-блюзу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Львовского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Привітасы!